0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, я настопа. Я один FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.1 FM.
1: Классное радио. Здорово.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сергей Анастасов. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.